0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Турчи чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия Овоза.
8: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
11: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Туркия.
6: Олди Радио Глаз Туркия.
5: Гидарреди Амурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
4: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: de la Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зари и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни Радио Са.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
8: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е, садай Тюркия.
11: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
12: Эдо и фонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
14: Гидарре би амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangi radioya?
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.